0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106,4 FM. На Радио Музыка 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Совместная операция силовых ведомств и Минздрава вскрыла масштабную криминальную схему сбыта армейских медикаментов. В центре многомесячного тайного расследования спецотдела Минобороны и военной полиции оказались двое опытных фармацевтов с военной базы «Глилот», работавших по контракту с оборонным ведомством. Следствие установило, что фигуранты систематически похищали десятки тысяч упаковок лекарств, включая и рецептурные препараты, предназначенные для солдат Саля, и нелегально сбывали их на черном рынке. Незаконная прибыль исчислялась десятками тысяч шекелей. Сообщается, что подобный теневой оборот лекарств нанес прямую угрозу здоровью солдат Саля. Обоих подозреваемых задержали на рабочем месте. Вопрос о продлении их содержания под стражей решит суд Тель-Авива. По делу также допрашивают и группу предполагаемых сообщников. Драматические события развернулись в самом центре Нью-Йорка. Инцидент произошел, когда в Израиле был час ночи 1 сентября. Сотрудники полиции смогли нейтрализовать нападавшую, которая атаковала прохожих с острым предметом на площади Таймс-сквер. Согласно официальным сообщениям правоохранительных органов, нападавшая, страдающая психическим расстройством, внезапно нанесла повреждение двум.

нападавшая скончалась. Врачам также не удалось спасти одну из пострадавших женщин. Проблема в национальной системе водоснабжения Израиля преодолена, а ключевые опреснительные комплексы страны возвращаются к штатному режиму работы. Напомню, что вчерашняя внезапная приостановка мощностей на Средиземноморском побережье вызвала падение давления в сети и точечный перебой с питьевой водой в ряде районов. В Министерстве энергетики Израиля заявляют, что поставки гражданам продолжаются стабильно. Временные перебои в отдельных кварталах Иерусалима будут окончательно устранены уже в ближайшее время, когда городские резервуары заполнятся до планового объема. Напомню, что жители севера страны ждут важные транспортные изменения. Начиная с пятницы 4 сентября компания «Рекевет Исраэль» вводит 3 дополнительных вечерних состава на маршруте между Мадиеном и Наарией. Поезда будут курсировать с воскресенья по четверг через аэропорт Бен-Гурион, Хайфу, Крайот и Акко, что существенно облегчит возвращение домой в вечерние часы и расширит сообщение между северными городами. В то же время железнодорожники корректируют расписание выходных дней с учетом времени наступления исхода субботы. По пятницам движение состава будет завершаться раньше, ориентировочно между 15 и 16 часами, а на исходе субботы первые поезда отправятся в путь уже около 21 часа. Пассажирам рекомендуют заранее проверять обновленный график перед поездкой на сайте «Рекевет Исраэль». И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле 1 сентября не называется Днем знаний. Здесь нет единого ритуала с линейками, белыми бантами и букетами для учителей. И все же утром этого дня одновременно открываются десятки тысяч детских садов и школ. По последним опубликованным данным, в израильской системе образования учатся около 2 600 000 детей. Более 500 000 ходят в детские сады. Их принимают примерно 21 600 садов и 5 800 школ. Студентов среди них нет. Университеты и колледжи живут по другому календарю и начинают учебный год после праздников Тишрей, обычно в октябре. А школьное 1 сентября однажды попытались отменить. Министр образования Гидон Саар называл его мифологической датой, которую Израиль заимствовал у других стран. В 2012 году каникулы сократили, и дети вернулись за парты 27 августа. 5 отнятых у лета дней не исчезли. Их добавили к каникулам в течение учебного года. Эксперимент продолжался 2 года. Затем специальная комиссия решила, что перенос не достиг своей цели, и министр образования Шай Пирон вернул начало занятий на 1 сентября. Эта дата не записана в еврейском календаре и не считается государственным праздником. Но, попробовав от нее отказаться, Израиль обнаружил, у школьного года тоже есть своя традиция. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Совместная операция силовых ведомств и Минздрава вскрыла масштабную криминальную схему сбыта армейских медикаментов. В центре многомесячного тайного расследования спецотдела Минобороны и военной полиции оказались двое опытных фармацевтов с военной базы «Глилот», работавших по контракту с оборонным ведомством. Следствие установило, что фигуранты систематически похищали десятки тысяч упаковок лекарств, включая и рецептурные препараты, предназначенные для солдат Саля, и нелегально сбывали их на черном рынке. Незаконная прибыль исчислялась десятками тысяч шекелей. Сообщается, что подобный теневой оборот лекарств нанес прямую угрозу здоровью солдат Саля. Обоих подозреваемых задержали на рабочем месте. Вопрос о продлении их содержания под стражей решит суд Тель-Авива. По делу также допрашивает и группу предполагаемых сообщников. Драматические события развернулись в самом центре Нью-Йорка. Инцидент произошел, когда в Израиле был час ночи 1 сентября. Сотрудники полиции смогли нейтрализовать нападавшую, которая атаковала прохожих с острым предметом на площади Таймс-сквер. Согласно официальным сообщениям правоохранительных органов, нападавшая, страдающая психическим расстройством, внезапно нанесла повреждение двум прохожим. Оказавшиеся поблизости патрульные были вынуждены остановить ее, чтобы оперативно ликвидировать угрозу и предотвратить гибель окружающих в многолюдном туристическом эпицентре Манхэттена. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, ну а территория инцидента несколько часов была оцеплена. Полиция же ведет детальное расследование всех обстоятельств случившегося. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на четырех представителей городских служб,

нападавшая скончалась. Врачам также не удалось спасти одну из пострадавших женщин. Проблема в национальной системе водоснабжения Израиля преодолена, а ключевые

резервуары заполнятся до планового объема. Напомню, что жители севера страны ждут важные транспортные изменения. Начиная с пятницы 4 сентября компания «Рекевет Исраэль» вводит 3 дополнительных вечерних состава на маршруте между Мадиеном и Наарией. Поезда будут курсировать с воскресенья по четверг через аэропорт Бен-Гурион, Хайфу, Крайот и Акко, что существенно облегчит возвращение домой в вечерние часы и расширит сообщение между северными городами. В то же время железнодорожники корректируют расписание выходных дней с учетом времени наступления исхода субботы. По пятницам движение состава будет завершаться раньше, ориентировочно между 15 и 16 часами, а на исходе субботы первые поезда отправятся в путь уже около 21 часа. Пассажирам рекомендуют заранее проверять обновленный график перед поездкой на сайте «Рекевет Исраэль». И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Тора называет Израиль страной, текущей молоком и медом. Казалось бы, все очевидно. Речь идет о пчелах, сотах и золотистом меде. Однако в Торе это слово могло обозначать совсем другой продукт. На иврите мед – дваш. В древности так называли не только пчелиный мед, но и густой сладкий сироп из плодов. В книге «Второзаконие» перечислены 7 видов, которыми славится земля Израиля. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и мед. Финики в списке не названы, поэтому еврейская традиция считает, что под медом здесь подразумевается финиковый сироп, предшественник современного силана. Но пчелиный мед в Танахе тоже встречается. Самсон находит пчелиный рой и соты в туши убитого льва. А Йонатан, сын царя Саула, во время военного похода окунает посох в дикий мед. Подтверждение существования развитого пчеловодства нашли в Тель-Рехове, недалеко от Бейт-Шана. Археологи раскопали около 30 цилиндрических ульев из необожженной глины. Пасека работала примерно 3000 лет назад и могла насчитывать от 100 до 200 ульев. За год здесь получали от 300 до 500 килограммов меда. В древних сотах сохранились части пчел. Исследование показало, что они происходили из Анатолии. Более спокойных и удобных для разведения пчел, вероятно, доставляли за сотни километров. За словом «дваш» скрывались две разные сладости. Когда Танах рассказывает о плодородии земли, речь, скорее всего, идет о финиках. Когда описывает соты – о настоящем пчелином меде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4.

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Накануне Израиль заключил с Грецией масштабную оборонную сделку, ставшую одной из крупнейших за всю историю нашей страны. Комментируя вчерашнее подписание соглашения, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг, цитирую, является прямым продолжением трехстороннего альянса с Грецией и Кипром, заложенного около 10 лет назад. Контракт служит очередным весомым доказательством колоссального потенциала израильских оборонных и технологических предприятий. По словам главы правительства, масштабное соглашение наглядно отражает мощь еврейского государства, высокий уровень доверия зарубежных партнеров к отечественному экспорту вооружений и последовательное укрепление ключевых региональных союзов, заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Министерство иностранных дел Израиля подключилось к масштабной поисковой операции в Непале, где после катастрофического наводнения числится пропавшей без вести 41-летняя гражданка Израиля Катерина Сакович. Женщина, проживающая в Милане, исчезла в районе пограничного перехода в момент удара стихии. Изначально в отчетах спасателей она фигурировала лишь с белорусским паспортом. Однако после обращения родственников израильский консул в Катманду взял координацию поисков на контроль. Также до сих пор нет сведений и о судьбе другого 60-летнего израильского гражданина, пропавшего недели ранее. Масштаб бедствия в регионе продолжает расти. Число погибших в Непале и Тибете превысило 900 человек, а более 4000 людей числятся пропавшими без вести. Сегодня утром, 1 сентября, продолжается крупномасштабная антикоррупционная спецоперация на юге. Напомню, что утром вчера, 31 августа, полиция арестовала действующего главу местного совета юга страны вместе с членами его семьи и рядом муниципальных чиновников. В течение нескольких месяцев велось тайное расследование масштабных махинаций. Руководство органов власти инкриминирует получение взяток, сговор при проведении тендеров, мошенничество и оформление фиктивных сотрудников ради перевода бюджетных средств частным лицам. Всего силовики задержали 13 фигурантов, 7 из которых арестованы, а в здании совета прошли обыски при содействии налоговой службы и управления по борьбе с отмыванием капитала. Полиция заявила, что операция является частью борьбы с преступностью.

августа супруга премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху Сара Нетаньяху намекнула, что лидер левых сил Яир Голан якобы заблаговременно знала о готовящемся нападении на Израиль. По ее словам, бывший замглавы генштаба оказался экипирован и готов к бою подозрительно рано еще до нападения, тогда как главу правительства даже не оповестили. В партии демократы Голан эти утверждения называют клеветой и безумием, напомнив, что Голан выехал на юг лишь через полтора часа после начала атаки, спасая людей на фестивале «Нова». И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список

товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. За несколько дней до Суккота на израильских балконах начинается перестановка. Сушилки, велосипеды и цветочные горшки убирают в сторону. На их месте появляются складные стенки, бамбуковый схах, стол, стулья и коробка с прошлогодними украшениями. Балкон на неделю превращается в праздничную столовую. Для тех, кто строго соблюдает алаху, важно, чтобы над суккой находилось открытое небо. Поэтому в некоторых домах предусмотрены специальные мирпасот сука – балконы или их части, над которыми нет другой конструкции. Но в большинстве домов балконы расположены один над другим, и это не мешает семьям устанавливать суки и отмечать праздник так, как у них принято. Во многих светских семьях суккот – прежде всего детский праздник. Дети делают бумажные цепочки, развешивают рисунки и гирлянды, приносят подушки, матрасы и спальные мешки. Сука становится палаткой, только установленной не в лесу, а в двух шагах от кухни. В ней едят, принимают друзей, играют, а иногда остаются спать на всю ночь. Если балкона нет или на нем слишком тесно, суку ставят во дворе, на общей лужайке, крыше или частной парковке. Поскольку это временная конструкция, разрешение на строительство не требуется. Главное не мешать соседям и после праздника все разобрать и убрать. У этой традиции есть неожиданная параллель с Йом-Кипуром. Пустые дороги никто не предусматривал для игр, но дети превратили их в пространство для велосипедов, роликов и самокатов. Также они освоили и суку, превратив временное жилище в домашний лагерь. У израильских детей появился собственный осенний календарь. В Йом-Кипур им достаются дороги, а в Суккот еще одна комната, похожая на палатку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Накануне Израиль заключил с Грецией масштабную оборонную сделку, ставшую одной из крупнейших за всю историю нашей страны. Комментируя вчерашнее подписание соглашения, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг, цитирую, является прямым продолжением трехстороннего альянса с Грецией и Кипром, заложенного около 10 лет назад. Контракт служит очередным весомым доказательством колоссального потенциала израильских оборонных и технологических предприятий. По словам главы правительства, масштабное соглашение наглядно отражает мощь еврейского государства, высокий уровень доверия зарубежных партнеров к отечественному экспорту вооружений и последовательное укрепление ключевых региональных союзов, заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Министерство иностранных дел Израиля подключилось к масштабной поисковой операции в Непале, где после катастрофического наводнения числится пропавшей без вести 41-летняя гражданка Израиля Катерина Сакович. Женщина, проживающая в Милане, исчезла в районе пограничного перехода в момент удара стихии. Изначально в отчетах спасателя она фигурировала лишь с белорусским паспортом. Однако после обращения родственников израильский консул в Катманду взял координацию поисков на контроль. Также до сих пор нет сведений и о судьбе другого 60-летнего израильского гражданина, пропавшего недели ранее. Масштаб бедствия в регионе продолжает расти. Число погибших в Непале и Тибете превысило 900 человек, а более 4000 людей числятся пропавшими без вести. Сегодня утром, 1 сентября, продолжается крупномасштабная антикоррупционная спецоперация на юге. Напомню, что утром вчера, 31 августа, полиция арестовала действующего главу местного совета юга страны вместе с членами его семьи и рядом муниципальных чиновников. В течение нескольких месяцев велось тайное расследование масштабных махинаций. Руководству органа власти инкриминируют получение взяток, сговор при проведении тендеров, мошенничество и оформление фиктивных сотрудников ради перевода бюджетных средств частным лицам. Всего силовики задержали 13 фигурантов, 7 из которых арестованы, а в здании совета прошли обыски при содействии налоговой службы и управления по борьбе с отмыванием капитала. Полиция заявила, что операция является частью борьбы с преступностью в бедуинском секторе Негева и что криминальные элементы пытаются превратить местные власти, цитирую, в оплоты преступности и площадку для преступной деятельности. Конец цитаты. В первоначальных официальных сводках полиции и следственного подразделения ЛАВ-433 точное название совета и имена подозреваемых не раскрываются. Действует судебный запрет на публикацию. Вокруг событий 7 октября в Израиле разгорается новый политический скандал. В эфире 14-го телеканала вчера вечером 31 августа супруга премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху Сара Нетаньяху намекнула, что лидер левых сил Яир Голан якобы заблаговременно знала о готовящемся нападении на Израиль.

И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В середине 70-х годов израильские дети обнаружили, что раз в году городские дороги полностью принадлежат им. Так у Йом-Кипура появился новый обычай, которого никто не устанавливал и не планировал. Возможность для этого возникла раньше. Уже в первые десятилетия существования Израиля в Йом-Кипур прекращал работу общественный транспорт, закрывались магазины и предприятия, а большинство водителей оставляли машины дома. Закон этого не требовал. Отказ от поездок постепенно стал одной из самых устойчивых общественных норм страны. Исследователь израильских праздников Хески Шоам относит первые свидетельства массового катания по дорогам к середине 70-х. У традиции не оказалось ни автора, ни официальной даты рождения. Дети просто выехали на улицы, которые в любой другой день были заняты потоком машин. Обычай распространился за несколько лет. Уже в 1981 году газеты сообщали о десятках юных велосипедистов, получивших травмы только в Рамадгане и Геватайме. К середине 80-х велосипедные магазины готовились к Йом-Кипуру как к пику сезона. Со временем к велосипедам добавились ролики, скейтборды и самокаты, а позднее электросамокаты и электрические велосипеды. Проезжая часть превратилась в огромную площадку, пересекающую весь город. Для многих светских семей вечерняя поездка с детьми стала собственным ритуалом Йом-Кипура. Она не нарушает главного условия этого дня – отсутствие автомобильного движения и привычного городского шума. Но пустая дорога не гарантирует безопасности. По данным организации БТРМ, в Йом-Кипур число обращений детей в приемное отделение из-за велосипедных травм в 13 раз выше, чем в обычный день. На дорогах остаются машины экстренных служб и отдельные частные автомобили. Йом-Кипур никто не объявлял днем велосипедов. Страна остановила машины, а дети сами придумали, что делать с освободившейся дорогой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские военно-морские силы активизировали комплекс мер по сдерживанию растущих морских амбиций Турции в акватории Средиземного моря. В ЦАЛе сегодня подтвердили, что перевели подразделения флота и авиации в режим повышенной готовности на случай возможных шагов Анкары у берегов Кипра, Греции и вблизи сектора Газа. Наиболее острой зоной стратегического напряжения военные называют Сирию, где израильская авиация уже наносила упреждающие удары по авиабазе для предотвращения развертывания турецких радиолокационных систем. Параллельно с этим Иерусалим категорически выступает против участия турецких военных в международных миротворческих силах в Газе. На фоне усиления Анкары в регионе израильское оборонное ведомство также изучает возможности расширения морского сотрудничества с Египтом для нейтрализации потенциальных угроз, говорится в сообщении. Недопущение появления ядерного оружия у Тегерана остается абсолютным и ключевым приоритетом как для Соединенных Штатов, так и для всего международного сообщества. Об этом снова заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что никакие второстепенные темы не имеют столь критического значения. По оценке американского лидера, наличие атомного арсенала у руководства Исламской Республики уже привело бы к полному уничтожению государства Израиль и фактическому стиранию с карты всего Ближнего Востока. Трамп также предостерег, что со временем непредсказуемые действия иранской стороны создали бы прямую угрозу ударов и по американским городам, назвав подобные устремления, как цитирую, «опасное безумие» и заверил, что такой сценарий исключен навсегда. Парламентарий от партии Ликуд Тали Готли показалась в эпицентре внутрипартийного кризиса после неудачных для себя результатов праймерис. Заняв позицию лишь в конце второй десятки избирательного списка, депутат поставила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху жесткий ультиматум. Она потребовала забронировать за собой 12-е место, пригрозив в противном случае перейти в другой политический лагерь. Руководство Ликуда наотрез отказалось выполнять эти условия. В ответ же Готлиб выступила серией резких заявлений перед своими сторонниками. По ее словам, премьер намеренно пытается отодвинуть ее на задний план из-за амбиции занять пост министра юстиции. Кроме того, Готлиб утверждает, что глава правительства якобы согласился полностью свернуть юридическую реформу и сохранить статус судей богатств ради получения помилования по собственным уголовным делам. В партии Ликуд эти обвинения называют абсолютной ложью. Начало нового учебного года в Израиле ознаменовано масштабной общественной акцией солидарности с семьей пропавшей Хайманут Касау. Близкие девочки, общественные деятели и национальный совет учащихся призвали школьников сегодня прийти 1 сентября с красными воздушными шарами, служащими международным символом похищенных. Напомню, что 9-летняя Хайманут бесследно исчезла в Цфате в начале 2024 года, и ее судьба остается неизвестной уже более 900 дней. Добавлю, что ранее на фоне непрекращающихся поисков президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что к расследованию израильской полиции официально подключилась служба общей безопасности «Шабак», руководство которой взяло выяснение обстоятельств трагедии под особый контроль. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 1 сентября,

октября синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж

Желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома. Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские военно-морские силы активизировали комплекс мер по сдерживанию растущих морских амбиций Турции в акватории Средиземного моря. В ЦАЛе сегодня подтвердили, что перевели подразделения флота и авиации в режим повышенной готовности на случай возможных шагов Анкары у берегов Кипра, Греции и вблизи сектора Газа. Наиболее острой зоной стратегического напряжения военные называют Сирию, где израильская авиация уже наносила упреждающие удары по авиабазе для предотвращения развертывания турецких радиолокационных систем. Параллельно с этим Иерусалим категорически выступает против участия турецких военных в международных миротворческих силах в Газе. На фоне усиления Анкары в регионе израильское оборонное ведомство также изучает возможности расширения морского сотрудничества с Египтом для нейтрализации потенциальных угроз, говорится в сообщении. Недопущение появления ядерного оружия у Тегерана остается абсолютным и ключевым приоритетом как для Соединенных Штатов, так и для всего международного сообщества. Об этом снова заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что никакие второстепенные темы не имеют столь критического значения. По оценке американского лидера, наличие атомного арсенала у руководства Исламской Республики уже привело бы к полному уничтожению государства Израиль и фактическому стиранию с карты всего Ближнего Востока. Трамп также предостерег, что со временем непредсказуемые действия иранской стороны создали бы прямую угрозу ударов и по американским городам, назвав подобные устремления, как цитирую, «опасное безумие» и заверил, что такой сценарий исключен навсегда. Парламентарий от партии Ликуд Тали Готли показалась в эпицентре внутрипартийного кризиса после неудачных для себя результатов праймериз. Заняв позицию лишь в конце второй десятки избирательного списка, депутат поставила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу жесткий ультиматум. Она потребовала забронировать за собой 12-е место, пригрозив в противном случае перейти в другой политический лагерь. Руководство Ликуда наотрез отказалось выполнять эти условия. В ответ же Готлиб выступила серией резких заявлений перед своими сторонниками. По ее словам, премьер намеренно пытается отодвинуть ее на задний план из-за амбиции занять пост министра юстиции. Кроме того, Готлиб утверждает, что глава правительства якобы согласился полностью свернуть юридическую реформу и сохранить статус судей богац ради получения помилования по собственным уголовным делам. В партии Ликуд эти обвинения называют абсолютной ложью. Начало нового учебного года в Израиле ознаменовано масштабной общественной акцией солидарности с семьей пропавшей Хайманут Касау. Близкие девочки, общественные деятели и национальный совет учащихся призвали школьников сегодня прийти 1 сентября с красными воздушными шарами, служащими международным символом похищенных. Напомню, что 9-летняя Хайманут бесследно исчезла в Цфате в начале 2024 года, и ее судьба остается неизвестной уже более 900 дней. Добавлю, что ранее на фоне непрекращающихся поисков президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что к расследованию израильской полиции официально подключилась служба общей безопасности «Шабак», руководство которой взяло выяснение обстоятельств трагедии под особый контроль. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла групп. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два Йом-Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на «до» и «после». С 1973 года Йом-Кипур стал здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бейт-Ашите поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитаны Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бейт-Ашиты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнил

0: памяти ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бейташиты и участника ансамбля «Геватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел у Нитаны Токев перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Дисциплинарный

Инцидент в боевых частях ЦАЛЯ перерос в масштабный политический скандал. Напомню, что 16 бойцов бригады Гевати были отправлены в военную тюрьму после отказа садиться в бронетранспортер с женщиной-парамедиком, что привело к срыву боевой операции в секторе Газа. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич открыто вступился за солдат ЦАЛЯ, заявив об их праве отстаивать свои ценности, и упрекнул армейское руководство, цитирую, в отчуждении наиболее преданных защитников страны. Конец цитаты. Заявление министра вызвало резкое возмущение оппозиции. Бывший глава генштаба Гади Айзенкот обвинил Смотрича в поощрении неповиновения приказам, подчеркнув, что подобные демарши в подразделениях разрушают основы армейской субординации и подрывают безопасность страны. Дипломатический спор между Москвой и Иерусалимом перешел на площадку Организации Объединенных Наций. Российский Совет по правам человека направил официальное обращение в профильную рабочую группу ООН, требуя вмешательства в ситуацию вокруг историка Артема Кирпиченко. Обладатель российского и израильского паспортов перестал выходить на связь в начале августа, сразу после прилета в аэропорт Бен-Гурион для участия в научной конференции. По утверждению российской стороны, публицист, известный своей критической позицией по отношению к нам, к Израилю, был взят под стражу службой общей безопасности «Шабак». В Москве называют арест политически мотивированным и произвольным, указывая на отсутствие официальных обвинений и закрытый статус дела, ограничивающий доступ к адвокату и медицинской помощи. В Шабаке и Министерстве иностранных дел Израиля запрос о комментариях оставили без ответа. Напомню, что в своих статьях и книге «Израиль. Путь к катастрофе» Артем Кирпиченко называл Израиль, цитирую, «последним европейским колониальным проектом 20 века». Созданным в интересах западного империализма. Сионистскую идеологию он охарактеризовал как величайшую беду для мирового еврейства и заявил, что израильская система держится исключительно на внешней поддержке США. С началом учебного года, сегодня, 1 сентября, столичные правоохранители усилили рейды по обеспечению общественной безопасности. В ходе целевой проверки строительного объекта в Иерусалиме полиция задержала 30 жителей Иудеи Самарии, находившихся в стране без законных разрешений. Вместе с ними силовики арестовали водителя, подозреваемого в нелегальной транспортировке рабочих. Все фигуранты доставлены в следственные отделы для разбирательства. В полиции подчеркивают, что превентивные зачистки городских строек и выявление нарушителей режима призваны исключить любые угрозы для жителей перед возвращением школьников на учебу. Бойцы пограничной полиции Иерусалимского округа пресекли дерзкую попытку перевозки нелегалов с территории после опасной погони в окрестностях столицы. На КПП водитель грузовика во время плановой проверки внезапно нажал на газ и пошел на прорыв. Пытаясь оторваться от погони, нарушитель снес элементы инфраструктуры терминала, протаранил два гражданских автомобиля и заехал в местную деревню. Преследовавшие машину силовики оперативно настигли транспорт, а в ходе досмотра обнаружили в машине двойное дно, где прятались 18 нелегалов. Все они задержаны и переданы следователям. Водитель же бросил грузовик на месте и скрылся. Полиция ведет масштабные розыскные мероприятия. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. У песен Шанатова «Савивон сов-сов-сов», «Ани Пурим» и «Салейну Альктефейну» один автор. Левин Кипнис написал столько произведений к еврейским праздникам, что из них можно составить целый год в израильском детском саду. Кипнис родился на Волыни и приехал в Эрец-Исраэль в 1913 году. Он собирался стать художником и поступил в Иерусалимский Бецалель. В это же время в городе открылся семинар для воспитательниц и детский сад, где с детьми говорили на иврите. У нового ивритского детства уже был язык, но еще почти не было собственных песен, рассказов и игр. Воспитательница Хасия Файнсод Сукеник пожаловалась Кипнису, что к Хануке детям нечего петь. Он взял мелодию «Маус Цур» и написал новые слова. «Ханукия, Ханукия, расскажи мне сказку». С этой песни началась его работа для детей. Вслед за Ханукой пришли остальные праздники. Для Рош-Шана Кипнис написал «Шана Това», для Суккота «Орхим Лахаг», для Пурима «Ани Пурим», для Шивуота «Салейну Альктефейну». Ему принадлежат «Нерли», «Ханука, Ханука» и знаменитая песня о волчке «Савивон сов-сов-сов». Кипнис создавал короткие ритмичные тексты, которые легко было запомнить, разыграть и сопровождать движениями. Вместе с ними иврит становился языком игры, праздника и детской повседневности. За долгую жизнь Кипнис написал сотни песен и рассказов и выпустил около 100 книг. В 1978 году он получил премию Израиля. Левин Кипнис приехал в Иерусалим учиться рисовать. Главным его произведением стал звучащий календарь, по которому уже 5 поколений израильских детей узнают, какой праздник наступает следующим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Дисциплинарный инцидент в боевых частях ЦАЛя перерос в масштабный политический скандал. Напомню, что 16 бойцов бригады Гевати были отправлены в военную тюрьму после отказа садиться в бронетранспортер с женщиной-парамедиком, что привело к срыву боевой операции в секторе Газа. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич открыто вступился за солдат ЦАЛя, заявив об их праве отстаивать свои ценности, и упрекнул армейские руководство, цитирую, «в отчуждении наиболее преданных защитников страны». Конец цитаты. Заявление министра вызвало резкое возмущение оппозиции. Бывший глава генштаба Гади Айзенкот обвинил Смотрича

речь в поощрении неповиновения приказам, подчеркнув, что подобные демарши в подразделениях разрушают основы армейской субординации и подрывают безопасность страны. Дипломатический спор между Москвой и Иерусалимом перешел на площадку Организации Объединенных Наций. Российский Совет по правам человека направил официальное обращение в профильную рабочую группу ООН, требуя вмешательства в ситуацию вокруг историка Артема Кирпиченко. Обладатель российского и израильского паспортов перестал выходить на связь в начале августа, сразу после прилета в аэропорт Бен-Гурион для участия в научной конференции. По утверждению российской стороны, публицист, известный своей критической позицией по отношению к нам, к Израилю, был взят под стражу службой общей безопасности «Шабак». В Москве называют арест политически мотивированным и произвольным, указывая на отсутствие официальных обвинений и закрытый статус дела, ограничивающий доступ к адвокату и медицинской помощи. В Шабаке и Министерстве иностранных дел Израиля запрос о комментариях оставили без ответа. Напомню, что в своих статьях и книге «Израиль. Путь к катастрофе» Артем Кирпиченко называл Израиль, цитирую, «последним европейским колониальным проектом 20 века». века, созданным в интересах западного империализма. Сионистскую идеологию он охарактеризовал как величайшую беду для мирового еврейства и заявил, что израильская система держится исключительно на внешней поддержке США. С началом учебного года, сегодня 1 сентября, столичные правоохранители усилили рейды по обеспечению общественной безопасности. В ходе целевой проверки строительного объекта в Иерусалиме полиция задержала 30 жителей Иудеи Самарии, находившихся в стране без законных разрешений. Вместе с ними силовики арестовали водителя, подозреваемого в нелегальной транспортировке рабочих. Все фигуранты доставлены в следственные отделы для разбирательства. В полиции подчеркивают, что превентивные зачистки городских строек и выявление нарушителей режима призваны исключить любые угрозы для жителей перед возвращением школьников на учебу. Бойцы пограничной полиции Иерусалимского округа пресекли дерзкую попытку перевозки нелегалов с территории после опасной погони в окрестностях столицы. На КПП водитель грузовика во время плановой проверки внезапно нажал на газ и пошел на прорыв. Пытаясь оторваться от погони, нарушитель снес элементы инфраструктуры терминала, протаранил два гражданских автомобиля и заехал в местную деревню. Преследовавшие машину силовики оперативно настигли транспорт, а в ходе досмотра обнаружили в машине двойное дно, где прятались 18 нелегалов. Все они задержаны и переданы следователям. Водитель же бросил грузовик на месте и скрылся. Полиция ведет масштабные розыскные мероприятия. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 1 сентября, синоптики обещают переменную облачность. Дневной максимум составит 30 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Главная заповедь Рош ха-Шана сформулирована необычно. Человек должен услышать звук шофара. Но прежде чем этот звук появится, обычный рог проходит долгий путь. Чаще всего шофар делают из рога барана в память о жертвоприношении Ицхака, когда вместо него Авраам принес в жертву барана. У йеменских евреев распространен длинный спиральный шофар из рога антилопы куду. Коровий рог Мишна использовать запрещает. Позднее этот запрет стали связывать и с воспоминанием о золотом тельце. Рог не представляет собой готовую полую трубу. Под твердой внешней оболочкой находится костная сердцевина. Ее извлекают, затем срезают узкий конец и осторожно просверливают его до естественной полости. Рог нагревают, чтобы выпрямить участок возле будущего отверстия для губ, после чего очищают и шлифуют. К шофару нельзя присоединять мундштук или другие детали. Трещина, отверстие или ремонт, изменивший звук, могут сделать его непригодным. Шофар звучит только благодаря воздуху и вибрации губ исполнителя. У каждого рога свой тембр, и заранее предсказать его невозможно. Тора называет Рош ха-Шана днем Труа, но не объясняет, как должна звучать эта Труа. К эпохе Талмуда единого ответа уже не было. Это три протяжных, прерывистых вздоха или череда коротких рыданий. Раби Абаху, живший в Кесарии, распорядился исполнять все варианты. Так появились три знакомых сигнала – длинная ткия, три прерывистых звука шварим и не менее 9 коротких звуков труа. Обычай довел их общее число за праздничную службу до 100. В звуках шофара сохранились и древняя заповедь, и память о том, что ее первоначальное звучание однажды было утрачено. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает третью годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается и 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Если хочешь танцевать.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Многие светские израильтяне узнали арамейское слово «ушпизин» не из молитвенника, а в кинотеатре. В 2004 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Гиди Дара, снятый по сценарию Шули Ранда. «Ушпизин» означает «гости». По каббалистической традиции в дни Суккота в Сукку приглашают семерых библейских праведников – Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Аарона, Иосифа и Давида. Каждый вечер один из них становится главным гостем, но вместе с ними приглашают и остальных. Зоар, с которым связывают этот обычай, сразу соединяет мистический обряд с настоящим гостеприимством. Нельзя звать за стол великих предков и забывать о живых людях. Часть праздничной трапезы должна достаться бедным и одиноким. Если хозяин накрыл стол только для себя, говорится в тексте, Авраам и остальные праведники покидают его сукку. Этот конфликт лег в основу фильма. Бедная бездетная пара Муше и Мали неожиданно получает деньги на праздник. Вскоре в их сукке появляются двое незваных гостей – приятели Муше из его прежней жизни. Они шумят, нарушают покой хозяев, и один из них съедает дорогой этрог. Красивый обычай превращается в трудную проверку терпения. Фильм стал редким совместным проектом светского режиссера и религиозных исполнителей. Его снимали с разрешения раввинов, а по субботам не показывали в кинотеатрах. Несмотря на это, картину посмотрели около 200 тысяч израильтян. Шули Ранд получил премию «Офир» за лучшую мужскую роль. Ушпизин приглашают в сукку словами. Но смысл обычая раскрывается, когда место за столом нужно уступить живому человеку. Особенно тому, кого совсем не ждали. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле школьная форма часто выглядит так, будто ее совсем нет. Обычная футболка. Синяя, зеленая, красная или серая. От повседневной одежды ее отличает небольшая эмблема школы на груди. А белую футболку надевают в особые дни. На праздники, церемонии и памятные мероприятия. Единых правил для всей страны нет. Школа сама выбирает цвета и решает, какой должна быть форма. Обычно ученикам разрешают носить футболки разных фасонов с короткими или длинными рукавами. Брюки, юбки и обувь тоже могут быть разными. Родители покупают подходящую футболку в обычном магазине, а школьную эмблему наносят на нее за несколько шекелей. В 2010 году министр образования Гидон Саар ввел обязательную форму в начальных школах и школах промежуточной ступени. Старшие классы продолжали решать этот вопрос самостоятельно. В форме отводили сразу несколько задач. Уменьшить соревнования в дорогой одежде, сгладить различия между семьями и укрепить у детей чувство принадлежности к своей школе. Со временем общенациональные требования смягчили. Сегодня Министерство образования рекомендует форму, но окончательное решение принимает сама школа. Где-то обязательно только футболка с эмблемой, где-то действует более строгий комплект, а где-то ограничиваются правилами внешнего вида. Израильская школа свела форму к одному общему элементу. Дети могут прийти в разных цветах и фасонах, но эмблема на футболке сообщает главное – все они учатся именно здесь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома, небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из него варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도